0: Publicitate.
1: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.redifest.md.
0: Сервичу для публичитата ЕКО-ФМ. 0691 555 00 8.